0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина» на

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. По 25 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих саях, а также временно отказаться от поездок в потенциально опасные ущелья. Что касается погоды в нашем городе и в регионе, то Кыргызгидромет по 26 июля прогнозирует в городе Карабалтай и Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17-19 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров не поднимутся выше 31 градуса. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Торгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности. Быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вы пригласили девушку на танец, и она согласилась, не радуйтесь. Вначале вам все-таки придется потанцевать.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: canım. Canacak benim.
1: Радио Татина. Только лучшее.

0: жаныбардыгы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
1: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракульчинском районе Орской области обнаружили тело 24-летней женщины. По данным УВД региона, сообщение о произошедшем поступило 18 июля от участкового инспектора. Выяснилось, что местную жительницу 2002 года рождения нашли повешенной в сарае во дворе своего дома. У нее осталось двое детей. Сообщается, что место происшествия осмотрели и опросили свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки и после получения заключения экспертизы примут процессуальное решение. Доследственная проверка продолжается. 1320 малообеспеченных семей стали участниками проекта по поддержке малообеспеченных семей. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, общая сумма выплаченных денежных средств составила 19,1 миллион сомов. Проект предусматривает предоставление дополнительной продовольственной помощи, муки, растительного масла, а также выплату денежных средств в рамках схемы «Продукт. Наличные средства» в обмен на общественно полезную работу. С начала 2026 года по всей республике реализовано 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Их участниками стали 3643 малообеспеченных семьи, что составляет 18 285 человек. Размер прожиточного минимума в Кыргызстане достиг 9 873 сомов в месяц. Данные за второй квартал этого года приводит Нацстатком. Около 6 040 сомов из этой суммы приходится на продукты питания, еще чуть больше 1500 сомов на непродовольственные товары и оплату услуг. В расчет также включены налоги. При этом самый высокий прожиточный минимум, более 10 000 сомов, зафиксирован в Бишкеке и Джалалабадской области. Наименьший показатель отмечен в Талаской области – 8 785 сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенге. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные

0: Потолки от мастера с опытом работы более 10 лет, качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41.
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995 06 55 55. 0995 06 55 55.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
2: Рекламная служба радио Татина 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Цитата.
1: Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Английская пословица.
2: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
5: Радио Татина.
0: Нам

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: В МНСити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 1063.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Бустрии Сокольской области милиция проверяет сообщение о нападении группы молодых людей на девушку и ее подруг. Об этом сообщили воды региона. По словам пострадавшей, она находилась с подругами на берегу, когда к ним подошли около 10 парней. Они начали снимать девушек на видео и угрожать опубликовать запись с сложной подписью о том, что те якобы купались обнаженными. Девушка утверждает, что была в обычном купальнике телесного цвета. После ее требования показать доказательства, молодые люди начали оскорблять ее. По словам заявительницы, у одного из участников конфликта был нож. Затем один из парней ударил ее ногой по лицу и продолжил избивать. В это время другие участники группы забрали вещи девушек. В УВД из Сокольской области сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации. Сейчас проводится доследственная проверка. Милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта и их местонахождение. В Кыргызстане хотят ввести компенсацию за ошибки чиновников. Минюст вынес на обсуждение новый кодекс об административной деятельности. В нем есть норма, что если госорган своим незаконным решением или бездействием причинил человеку вред, он будет обязан его возместить. Кроме того, власти не смогут просто отменять уже выданные положительные решения, если человек начал им пользоваться. Это разрешат делать только в исключительных случаях по закону. Авторы проекта разъясняют, сейчас законы разнены и полны пробелов. Новый кодекс должен установить единые правила для всех ведомств, повысить их ответственность и защитить права граждан. С 21 июля 2026 года в Кыргызстане вступил в силу трехлетний мораторий на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сонкуль, об этом сообщает Минсельхоз. До 21 июля 2029 года запрещаются промышленный вылов, транспортировка, хранение, реализация, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих в этих водоемах. Решение принято в соответствии с указом президента и направлено на сохранение биологического разнообразия и восстановление рыбных ресурсов. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 таинов, казахского тенге 18 таинов, юаня 12 сомов 92 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В МНСити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Татина. Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя щетка чистит зубы и в самых труднодоступных местах. Даже если у тебя нет зубов в труднодоступных местах, никуда не уходи. С минуты на минуту узнаешь, какие щетки признаны лучшими и как правильно чистить зубы. Ученые говорят, что электрические щетки лучше обычных удаляют зубной налет и уменьшают воспаление десен. Самые эффективные – те, которые вращаются. Далее идут звуковые, а обычные находятся в самом конце. Они чуть ли не в 2,5 раза хуже лидера. При этом стоматологи считают, что важна не сама щетка, а техника. Неправильная чистка даже самым навороченным девайсом не даст нужного результата и может привести к чувствительности зубов, их расшатыванию и проблемам с деснами. Ни слова больше, правильную технику обсудим через секунду. Когда чистишь зубы, держи щетку так, чтобы щетина располагалась под углом 45 градусов к десне. Медленно перемещай щетку сначала по внешней стороне зубов, потом по внутренней, потом по жевательной. Движения должны быть сверху вниз и не затрагивать обе челюсти сразу. Не забывай следить за тем, сколько времени ты тратишь на каждую область. Идеальный показатель – 30 секунд. Также помни о важности ирригатора. В него не обязательно заливать какие-то особенные жидкости. Подойдет и вода. Главное, не дави насадкой на десну и не направляй в нее напор. Опять же, угол в 45 градусов под наклоном сверху вниз будет максимально правильным. Можно долго откладывать деньги на что угодно, все равно придется внезапно отдать их стоматологу. Вот чтобы не пришлось вкладывать в это дело половину стоимости квартиры, соблюдай правила выше и заботься о здоровье своих зубов.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат, Селенова Николаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в Селенова Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.

0: Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Кыргызстане. Полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ Новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкар-Кышта Карасуйского района 20 июля взорвался автомобиль, работающий на газе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Орской области. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать техническая неисправность. В ведомстве отметили, что у владельца машины имелись разрешительные документы на установку газобаллонного оборудования. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются. В Кыргызстане усилили защиту работников от дискриминации и домогательств. Президент Садыр Жапаров подписал поправку сразу в несколько законов. Теперь работодателям запрещено указывать пол в вакансиях, если это не обосновано самой работой. При приеме на работу нельзя спрашивать о личной жизни, детях или планах завести семью. Если сотрудника уволили незаконно, суд сможет обязать вернуть его на должность и выплатить компенсацию за материальный и моральный вред. Платные услуги в Кыргызстане с начала года подорожали на 8,3%, об этом сообщили в Министерстве экономики. Ощутимее всего выросли цены на гостиницах и ресторанах сразу на 18%. Это связано с ростом стоимости продуктов, коммунальных услуг и затрат на оплату труда. Транспортные услуги подорожали на 6,3% из-за увеличения расходов на логистику, а медицинские на 3,8% вслед за лекарствами и расходными материалами. При этом стоимость обучения выросла всего на 0,3% благодаря мораторию на повышение платы в вузах и колледжах. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгов, казахского тенге 18 тенгов, юаня 12 сомов 92 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Дисней кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Татьяна FM.

0: Цитата.
1: «Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам». Хан Сяньзы.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио Татина.
0: Нам по пути.
4: Yeah.

0: Реклама.
1: В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу гвардейской 54, либо по телефону 0550.

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-15-15-35.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карабалта 19 июля произошел пожар в жилом доме по улице Есенина. Об этом сообщили в противопожарной службе управления МЧС по Джейльскому району. По предварительным данным, огнем повреждена кровля жилого дома на площади около 80 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, пострадавших по предварительной информации нет. Кабинет министров утвердил новые правила сбора, заготовки и перемещения объектов растительного мира в Кыргызстане. Кроме того, утвержден перечень видов дикорастущих растений, которые разрешено использовать. Конкретные растения и требования к их сбору содержатся в приложениях к постановлению. Власти объяснили изменения необходимостью сохранить биологическое разнообразие и обеспечить рациональное использование растительных ресурсов. Из-за жары и сухой травы в стране резко выросла угроза пожаров. Малейшая искра может за секунды превратиться в неконтролируемое бедствие. В МЧС просят не разводить костры в лесах, у гор и возле полей. Жарить шашлыки только в оборудованных зонах и заливать угли водой до полного остывания, а также не поджигать сухую траву на дачных участках, так как ветер мгновенно перекидывает пламя на дома. Автомобилистам напомнили о запрете бросать непотушенные окурки из окон вдоль трасс. В ведомстве напомнили о прошлогодних пожарах на трассе Бишкек-Балыкчи, которые привели к гибели животных, а жители столицы после ночного возгорания на панораме попросили запретить салюты. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 таинов, казахского тенге 18 таинов, юаня 12 сомов 92 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Уточнить про

0: и Сыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.
3: Радио Татина.
4: Нам по пути.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. По 25 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих саях, а также временно отказаться от поездок в потенциально опасные ущелья. Что касается погоды в нашем городе и в регионе, то Кыргызгидромет по 26 июля прогнозирует в городе Карабалтай-Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17-19 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров не поднимутся выше 31 градуса. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Реклама.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужные услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: На заметку. На заметку.
1: Если сын поставил вас в тупик, поставьте его в угол.
2: Реклама.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
4: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Тулском районе в ДТП погибли трое детей из одной семьи. Авария произошла 19 июля около 13.50 между селами Каратала и Шор-Булак на 33-м километре автодороги Балыкчи-Бакамбаева-Каракол. По данным милиции, столкнулись 5 автомобилей, погибли 16-летний подросток, 4-летний ребенок и 2-месячный младенец. Еще несколько человек получили травмы. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо оплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также придомовых, приусадебных и садово-огородных участков. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. В Кыргызстане запущен проект льготного кредитования для развития регионального бизнеса. По данным Минфина, средства получат ИП, юрлица и авторы стартапов в приоритетных сферах: туризм, легпром, производство, медицина, образование, энергетика и переработка сельхозпродукции. Кредиты выдают на льготных условиях по 2% годовых до 20 миллионов сомов на срок до 10 лет. Цель проекта – поддержать экономику регионов, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сделать финансирование доступнее для бизнеса. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700 319 098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет, качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 40 15 41 0551 40 15 41.
2: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

пары одному из участников. В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело в статье хулиганства. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Кыргызстан расширяет поставки горючих смазочных материалов из Беларуси и Китая, также ведет переговоры с Узбекистаном. По словам энергетики Алтынбека Бекова, вопрос устранения белорусского топлива через Россию уже решен. Несколько вагонов прибыло в Кыргызстан, еще часть находится в пути. Китаем сосованные объемы и условия поставок первой партии и продуктов не отправлены автомобильным транспортом. Кабмин поручил таможенной налоговым службам и другим ведомствам ускорить процедуры и устранить препятствия для поставок. В Сокольском районе Крымский государственный племенной завод выращивает сахарную свеклу на площади 10 гектаров. Данный минсельхоза для посева используют на

0: Теперь я не даю рекламу. Дам людям деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фигни.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорил директор многих фирм в 98-м. Типа все об этих фирмах. Никто не знает.
4: Поворачивать рекламу, подберечь деньги. Все равно, что останавливать часы. Берем время.
3: Сегодня экономишь в рекламе. Завтра. Забудь об...
5: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома.
6: Радио Дадина. Нам по пути.
7: В своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: ноутбуки, принтеры, комплектующие, ремонт и обслуживание, углы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-15-15. Silverfox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Телефон службы в Карабалте 0555-05-1063.
2: Радио Тина.
1: Нам по пути.

0: службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
1: Только в магазине «Огонек» есть модель кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
0: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
1: Доверьте выбор кондиционеров к магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 552-169-169, WhatsApp 076-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Планируем строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Джарнамахте. 0-5-4-5. Пеш он Алтмович.
3: Радио Татина.

0: он не делает лицо свежим, но лишь пару дней. С жирностью, расширенными порами и воспалениями он не справляется, так что легко можешь заменить его на миндальный, молочный или салициловый. Они реально хорошо работают с текстурой кожи. Жидкие нити помогают лишь небольшому количеству людей. Если у тебя сильный птоз и глубокие морщины, а молодец кардинально не помечал, проще делать биоревитализацию и отдавать такие деньги за процедуру, которая по факту является мезотерапией с завышенным ценником. Многие салоны начали активно промить корейское омоложение Baby Face. В большинстве случаев это та же схема: биоревитализация плюс карбонопилинг плюс лазерное омоложение. Процедуры хорошие, но по отдельности обойдутся дешевле. Если хочешь платить больше, внимательно изучай состав цвета, а потом принимай решение. Еще одна распиаренная процедура – фарфоровая корка. Проблема в том, что как-то гладкая и сияющая кожа держится до первого умывания. Лучшего и более стойкого результата можно достигнуть, если в домашнем уходе грамотно.
1: Радио «Дадина». Нам по пути.

0: поторгуемся.
1: Продаю дом из 3 комнат, селеновая Николаевка. Имеются хозпостройки, чем тогда 25 соток, удобно для содержания и выпаса скота.

0: нужны услуги токаря, мы выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление ткани по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня Бур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 20 вечера. У нас имеются услуги спиртиста, массажиста. Ждем старых и новых гостей. Наш адрес: улица Рабая, 57. Телефон 0102-02-37-03. 0702-02-37-03. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд в мир и быстрые сроки выполнения.
1: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, санитарная экономика, профессиональное общение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, прогрессирование, электроснабжение, снабжение газонефтехранилищ, преподавание, комиссия, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ МДФ.
2: Ламинат. Кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыр.
3: Радио Дотина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь, что самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Латино FM. В студии Владислав Светский. Здравствуйте. В Кыргызстане за первые сутки потребление электроэнергии составило 48 миллионов 400 тысяч часов. По данным Минэнерго, это не показатели предыдущих дней. Энергосистема страны работает в штатном режиме, перегрузка и аварии не зафиксирована. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на энергоэффективных объектах. Ведомство призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок для сохранения стабильной работы системы. Запасов топлива в Кыргызстане хватит на 2 месяца, об этом сообщил первый заместитель кабинета министров Данияр Амангельдиев. Он признал, что рынок столкнулся с проблемами из-за перебоев с поставками из России, а по его словам дефицит связан с российским нефтеперерабатывающим заводом.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Больше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Уметь площадь офиса и снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономить на рекламе, завтра путь о прибыли.

0: 40 15 41. Дороги в эфире сломала под нос от автомобиля нашедшего. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
1: Поторгуемся!
0: Срочно подается животноводческая ферма «Фитиль Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроэнергия, канализация, выпас для КТС, фермы для ведения любого бизнеса. Только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейск 54.

0: Цитата.
1: Незаменимых нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
6: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.

Так, жарко, что ж, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Латино FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке 22 июля возобновились протестные акции водителей праворульных автомобилей. Граждане собрались на митинг в парке на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева. Ключевое требование участников остается прежним – пересмотреть действующий законодательный запрет, из-за которых владельцы праворульных машин не могут получать лицензии на осуществление коммерческих пассажирских перевозок. По словам автовладельцев, проблема не движется с мертвой точки, несмотря на то, что с момента их предыдущего аналогичного выступления прошло уже 3 месяца. Основную массу митингующих составляют автовладельцы, работающие на межрегиональных, междугородних маршрутах. Водители подчеркивают, что оказались в тупиковой экономической ситуации. Они лишились возможности законно зарабатывать на жизнь перевозками, при этом реализовать свои автомобили по адекватной рыночной цене также не предоставляется возможным из-за падения спроса на такой транспорт. На Иссык-Куле с 30 июля по 2 августа будут периодически ограничивать движение транспорта. Как сообщили в ГУБДД, в эти дни в селе Байет пройдет чемпионат мира по водно-моторному спорту. Поэтому проезд по автодороге Балыкчи-Ананьево-Каракол будет перекрываться. Граждан просят по возможности воздержаться от дальних поездок по этому маршруту без острой необходимости. Также отмечено, что движение грузовиков, сельхозтехники и других крупногабаритных машин на данном участке может быть существенно затруднено. В госорганах Кыргызстана вводят новые требования к гендерному балансу. Согласно подписанным президентом страны поправкам, доля сотрудников одного пола не должна превышать 70%. Если кандидаты на должность набрали одинаковое количество баллов, преимущество получат представители менее многочисленного пола. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы до 50 тысяч сомов или лишение свободы на срок до 2 лет. Закон вступает в силу через 10 дней. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, российский рубль 1 сом 11 таинов, казахский тенге 18 таинов, юань 12 сомов 91 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram. Радио Татина.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Дать

0: сложилось.
1: Радио Татина. Нам по пути. Радио Татина.
2: Только лучшее. Только

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

и чужом где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио Татина.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио Татина. Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Татина.
1: Только лучшее, только хиты.